0: шүү. Тэд дуустал суттаа. Тэд таид мут апугаямат. Ушаан мэт гис асуушкам ойгот тага хауя. Искид эхтами нома. Кис пенсасти кигиссон апуг кисит тауигояван. Агачи мини китахти вистиганан. Йогу ньохотги искид эхтами нуксиго хаяка искид эхтин. Игатакку ясуушкамагин йогу максуй. Эяксуго мина пставассагого. Apumuda cisco piaguaski unio, nawachitu yagonagastasi, pagantatikachet naho maksuin. Wamaski yagotu maksuin, tagisi pahamoga, dunabstas and gotasakispado, aspingani tawigichik, isco, piaguaski unichik. Yagonago tagitachis tahog, miloyawiga megosik, ita nitha kahagisot. Giabitminachimoin, digomagitinachiminangitis, but then simina guitars and miskipipim tagis chistaho, kichuagitakawigi miloyaga megosik. NISA.com Yago Machimui, Northern Intertribal Health Authority, Piach Mustaguigo.
1: Real People Radio, NBC, Hall Lake.